Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Солқынша достар, қазір бош қалабыз Қазанда 13 градусны көрсетті. Жылылық, дымылық 93%, бекдамылық, әменде магнит 49 балдан 2 балл. Бүгін 17-22 градус жылы оршақ марабайлар сабасында. Лойышта балық бесесінде шестайда 19-21-ні көрсетті. Желел әлмәт Ознақай, Леногорскада бүгілмеді болуда. Йонғырлы 17-19 градус жылы деп фаразлы синоптик бар.
0: Радиосында реклама.
2: Бужайның иң қызыл күні қашан болыр екен? Кінен бөбейм, ә иң қызыл кеш 8 августа болаша. Татарстанның ат басаған артисті Фердус Симаев сізді Татнефт аренаға шақыра. Біргеліп бейбіз, қушылып жырлайбыз. Қысқасы, ат души көңіл ашабыз. 8 август, Татнефт арена. Билеттар сатуда.
3: Ящик 6+. 2026 ел.
4: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
5: Компания «Домилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Домилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
6: Вниманию родителей заинтересованы в качественном образовании детей. В Центре образования «Оникс» в Республике Татарстан открываются профильные физико-математические классы для учеников 5-9 классов совместно с Казанским федеральным университетом и математическим центром. Углубленное изучение математики, физики, информатики.

0: практики, занятия робототехники, программирования, архитектурного дизайна, работа с искусственным интеллектом. Обучение и проживание в современном интернате бесплатно. Принимаются дети со всех регионов России. Хотите, чтобы ваш ребенок учился в комфортной учебной среде и достигал высоких результатов? Приходите в Центр образования «Оникс». Адрес: Республика Татарстан, поселок Богатые Сабы. Телефон для справок 8 965 584 59 40.
1: Козан футбол үзәгінде 26 июль Акбарс Арена стадионы Рубин Краснодар. Төп қонақ The Limba. Программа 18:00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаптылығы шектелген жәмгыяте. ОГРН 118-169-0-1320. Козан КПО Веке. 2026
2: жыл ешіплеуі жоқ. Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер».

0: 8 843 230 30 30. Предложение действует с 1 по 31 июня 2026 года на LG X50 Plus 2026 года публикации актив. Цена указана с учетом выгоды по программе Trade-in и выгоды импортера. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
1: BLG. Надежность в движении.
2: МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
3: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
4: Хамид Мәткәримов.

0: Кавапның иғанашысы Джелінің рәсми дилері Канавты 21 автосалоны жоуаплылығы шикленген жамғияты.
1: Устали стоять в пробке? Чувствуете каждую неровность дороги? Владельцы Geely EX5 EMI не смогут вас понять. Современный гибридный кроссовер создан для города и проверен трассами Татарстана. В Geely Канавта спецусловия для тех, кто не ждет. Выгода в июле до 550 тысяч рублей.

0: Подробности 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Выгода указана для Chery EX5 EMI 2026 года во всех комплектациях и складывается из выгоды по программе трейдинг и выгоды автосалона. Не оферта.
1: Рафиль Джалалиев, Эльмира Вельфанова.

0: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембитевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов, строим ЗАП и КЗС под ключ, а также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембитевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембитево. Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение
1: 12+. Йонга Тенет Т4Л кроссовера. Кинг салон. Зурайтылган багажник. Шанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сайла. Йонга Тенет Т4Л инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Игътибар, тезде керек булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
3: АО «Сетевая компания» – это региональный оператор зарядной инфраструктуры для электромобилей в Республике Татарстан. У нас большая сеть быстрых зарядных станций. Время зарядки составляет 30-40 минут. 192 СЗС в сети установлены в городах, населенных пунктах, а также федеральных и региональных автодорогах. Найти свободную СЗС можно с помощью мобильного приложения «СЗС сетевой компании». 16+.
4: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
5: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
6: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах 778885. 778885.
7: Ишетесезме? Жей тоже.

0: Hürmetli millettaşlarımız, sizni 18-ci iyul Omskiga, 26-ci federal Saban toyuna şakırabız. Yeşil Utrau parkına hem ipodromğa rahim etigiz. Istahaneler, kürgezme yerminkeler, artistlar çıkışı, milli oyun hem sport yarışları, tatarşa kreş hem küp sanlı bülekler. Saban toyu kümleğizge hoş keler.
1: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булвар радиосы тәкъдим итә!
4: 12 сентябрь Татнефть-аренада!
5: Булгар радиосы фест!
4: Популяр җырчылар!
5: Дәртле җырлар!
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
4: Килегез!
5: Татнефть-аренаның бозын бергәләп
3: әрәтик!
6: Билетлар Татнефть-арена боз сарай кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарай. Бозан РТ 600 евро 42 ел. ОГРН 16 16 90 15 67 37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Ришат Фазлиахметов, Олеся Жирнова.

0: Бұлар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: 1 градусқа көтерілген. Бітәлі дұстылар, 15 градус жылы көрсетті. Қазір бош қалабыз Қазанда. Дымылық 90%. Хәм магнит қыры 2 балл екен. Дәйтіп кетті. Магнит қырын ғыл сұрысыз. Міне шоңа етебіз. 23 апрель қойбышта 17.21-ні көрсетті. Мүслим Сарманақтанышта 17.19. Базар Алматы қоқсы байнырлатта 18.22 градус. Хәм көпшілік райынларда еңгір еуа.
2: Реклама.
3: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
4: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18. 8-927-428-28-18.
5: Татарстан Республикасының халық артисті. Күплеріміздің яраткан жаршысы Вадим Захаров Бишкен. Қазанда. Бұйылғы программаның есімі шауламым. Яңа хитлар. Күңілге кіріп үлгірген жырлар. Хам Иски кешмон. 10-чи, 11-чи, 12-чи, 13-чи, 14-чи сентябрь. Казан. Уникс. Билетлар сатуда.
6: Штучки ТП Захаров ВП. Уровень 525. Зал прошлого 0000. Или пишку 8-8-8. Казан. Никим даем молодчий. Билетлар Захаров. Концерт на второй сайт на сатула. Ешь его. Алту плюс.
4: Нижнекамский педагогический колледж объявляет прием абитуриентов на новый учебный год на базе 9 классов на бесплатное обучение по специальностям. Дошкольное образование. Специальное дошкольное образование. Преподавание в начальных классах. Физическая культура с возможностью получения дополнительной квалификации. Предоставляется общежитие. Телефон в Нижнекамске 350063. 350063.
7: Бұжымақ үзіліп, шетелдерге шығасы ең. Татарстанда да шындай орындар бар. Саф хауа, сәлеметлендіре тұрған ләмге байкүлләр. Шәһәр шау-шуынан туйып, табиғатның күшін, құдіретін туйырға тілесегіз. Бәкірге рәхим етегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8800-200-6923. Интернет сайт бакирова.ком.
8: Алдан табиб білән кеңесләшу керек.
9: Иң зур хәйрия Open Air концерты 25 июль 18 сәгатьтә Башкортстан Республикасы Хорамалыгы бәйдә җәйге очрашулар. Катнашалар Ришат Хатулин, Салават Фәтхетдинов, Марат Ярулин, Әнвер Нургалиев, Шарабжан, Зөфәр Хәйретдинов, Айрат Ильясов, Ямле, Зифан Акаева, Гөлназ Асаева, Искандер Валиев, Линар Шаймөхәмәтов, Ислам Калимуллин, Камал. Оештыручы ООО Бюро музыкальных услуг Туба, ОГРН 516-7-6-28-28-48-45, Казан, Андрея Дорама, 13.

0: беспилотных авиационных систем. Подробная информация на сайте колледжа. Телефон 8 843 73 256 10.
1: Ихтибар, Ихтибар. Иң яхшы хан куптерле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
2: Жирлы сәлем радио тапшыруының иганәшесе Белджиның рәсми дилеры Канавто 4 автосалоны җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
3: В июле пора сделать правильный выбор в BLG Канавто. Полноприводный X70, городской X50 Plus и комфортный S50. Пока вы ждете, BLG в Канавто от 2 149 990 рублей уже планирует маршрут по Татарстану и за его пределы. 8-843-230-30-30. Предложение действует с 1 по 31 июля 2026 года на BLG X50 Plus 2026 года публикации актив. Цена указана с учетом выгоды по программе трейдинг и выгоды импортера. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
4: BLG. Надежность в движении.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Свет мой зеркальце, скажи, обстановку доложи.
1: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутренним зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
2: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
4: Тәрәзе кирәкме?
5: Алтын кул.
4: Балконны пияларгамы?
5: Алтын кул.
4: Үйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
5: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Камытамак районнарында йортлар пиялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
6: Яңа Тенетте 4L кроссовера. Киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сайла. Яңа Тенетте 4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
7: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 230 878. Удобно, быстро, надежно.
8: Сигезенче август. Татнефть-арена. Бозга шакрыла.

0: тағын бейк көп сюрпризла. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономия.

0: Динамическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
1: XL Outlet.
2: Почему именно фастбэк кроссовера Moda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето, пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Moda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Подробнее по телефону 203-93-56 и в Квазар на Чуйкова 54В. Акция действует до 31 июля 2026 года.
3: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
4: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
5: Сирина Зәйнетдинова.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Достан, неге бұлай аузыңа шып қоттың? Мәне бірінші обойныға барсан, дүрістәңді аузыңа шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тұрақты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәке урамы 2-ші үрт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-ші үрт, оң яттан кіресі.
3: Азыстар, әкіреңіне құйош көрініп алды бетәлі. Эй, кейфтар тауында көтәріліп кетті. Қазір 15 градусы жылы башқалабыз Қазанда. Магнитқыры 2 бал, 1 балға көтерілген әлі мұнда. Демәк, орша құмары байлар сабасы 19-21, әгірже орша ұлты бән қамында 20, мүслім сарманығы танышта 19, лойышта балық үсесінде шестайда 21 градусқа қадар жылы көрсәті.
0: Болғар радиосында реклама.
4: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
5: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
6: Абитуриентлар игътибарына. Россия ислам институты 2026-2027 уку йылына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155. 251-0155.
7: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
8: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить. Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-5104.
9: Дингезгә барасым килә.
10: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, дингезне дә күрербез.
9: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары дингезгә.
11: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроков мести и порядок получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
12: Порт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
13: Казан футбол үзәгендә 26 июль, Акбарс Арена стадионы, Рубин Краснодар, Төп кунак The Limba. Программа 18.00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. ОГРН 118-169-0-13-20. Казан КФУ ВИКЕ.
14: 2026 ел. Яшикләве юк.
15: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
16: Иртәнге аш яңа

0: Әсте һәм йылмайның оқмайы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
1: Җырлы сәлам радио тапшыруының иганәшесе Белҗиның рәсми дилеры Канавто 4 автосалоны җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
2: В июле пора сделать правильный выбор в Белджи Канавто. Полноприводный X70, городской X50+, и комфортный S50. Пока вы ждете, Белджи в Канавто от 2 149 990 рублей уже планируют маршрут по Татарстану и за его пределы. 8 843 230 30 30. Предложение действует с 1 по 31 июля 2026 года на Белджи X50+, 2026 года публикации актив. Цена указана с учетом выгоды по программе трейдинг и выгоды импортера. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
3: Белджи. Надежность в движении.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Гүзәл

0: Әлігі сәғатның иған әшісі Джелінің рәсмей дилері Канавты 21 автосалоны жоуаплылығы шекленген жамғияты.
1: Устали стоять в пробке? Чувствуете каждую неровность дороги? Владельцы Geely EX5 EMI не смогут вас понять. Современный гибридный кроссовер создан для города и проверен трассами Татарстана. В Geely Канавта спецусловия для тех, кто не ждет. Выгода в июле до 550 тысяч рублей. Подробности 8 843 230 30 30. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Выгода указана для Geely EX5 EMI 2026 года во всех комплектациях и складывается из выгоды по программе Трейдинг и выгоды автосалона. Не оферта.
2: Ильгиз Нахатдинов.

0: үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракта, 158-нче йорт, ЛКБ тукталышы.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
2: Қозан футбол үзәгендә 26 июль Акбарс Арена стадионы Рубин Краснодар. Төп кунак The Limba. Программа 18:00-да башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Ограничен 18:00-13:20. Қозан футбол үзәге. 2026 ел яшьләре юк.
3: Түбән Кама педагогика көллияте яңа уку елына өстәмә квалификация алу мөмкинлеге белән мәктәпкәчә белем бирү, махсус мәктәпкәчә белем бирү, башлангыч сыйныфларда укыту, физик культура белгечлекләре буенча 9-нчы сыйныфтан соң көндезге түләүсез бүлеккә укучылар кабул итә. Читтән килүчеләр тулай торак белән тәэмин ителә. Түбән Камадагы телефон 350063, 350063.
4: Почему именно фастбэк кроссовера Moda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето, пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Moda C5 всего 2 миллиона 249 тысяч рублей. Подробнее по телефону 203-93-56 и в Квазар на Чуйкова 54В. Акция действует до 31 июля 2026 года.
5: Салкын чай белән яңа бер ялым үтте дисеңме? Уфтанма! Салават җыр театры 38-нче сезонында синең белән каршылый. Беренден алып 20 августка кадәр Татарстан урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Тинчурин театрында гадәттәгечә Салават концертлары.
6: Концертны оештыручы ИП Фатхетдинов Салават Закиевич. Район 309-169-0049-76. 2026 ел Казан шәһәре, Татарстан урамы 18-нче йорт. Билетлар salavatconcert.ru сайтында. Ящикләве 6+.
7: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы.
8: Ну, а ты?
7: А я ему: стоп, не будем торопить события.
9: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
7: Так о чем мы?
9: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Биш жемля, биш секунд, биш сырау. Хэм біргіне жауап. Хэр шимбе, 16:30. Былғар радиосында.
11: Уника плюс.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
13: Лилияна Ирназарова.

0: Қабатлым. Мебельні зур сайлау Савинова сауда өзегінде Емашев 93. Мебель керек екен, Савинова сауда өзегіне кел. Емашев 93.
1: Алло.
2: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
3: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: 18 июля приглашаем вас на празднование 26-го федерального Сабантуя в гостеприимный город Омск. Главные торжества развернутся в парке «Зеленый остров» и на ипподроме. Вас ждут красочные театрализованные представления, гала-концерт с артистами Республики Татарстан и Омской области, ярмарка народных ремесел и мастер-классы, конные скачки, борьба кураж и много призов. Добро пожаловать на праздник Сабантуй!
5: Ихтибар, Ихтибар, Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
6: 12 сентябрь, Татнефть-аренада.
5: Булгар радиосы фест.
6: Популяр җырчылар,
5: дәртле җырлар,
7: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
6: Килегез!
5: Татнефть-аренаның бозын
7: бергәләп әйтик.
8: Билетлар кассир.ру сайтында.
9: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, ТАСС, программа «Бринчир». ОКРН, 1888-7489-7189-2086.
8: 2020 ел. Ящик левого плюс.
10: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны. 570-50-95.
11: Кайнар хит. Кайнар хит. Кайнар хит.
12: Илзире. Тормыш яратканны ярата. Жыр ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

Болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91. Внимание у родителей, заинтересованных в качественном образовании детей. В Центре образования «Оникс» в Республике Татарстан открываются профильные физико-математические классы для учеников 5-9 классов совместно с Казанским федеральным университетом и математическим центром. Углубленное изучение математики, физики, информатики, занятия робототехники, программирования, архитектурного дизайна, работа с искусственным интеллектом, обучение и проживание в современном интернате бесплатно. Принимаются дети со всех регионов.

0: balı bəyəsindən kiyim həm ayaq kiyimləri, yurt həm yol işin tavarlar, azıq-tülük produktları. Bizdən adres Оренбург тракта 158-ci yurt, РКБ тоқталышы.
1: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
2: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
3: Болгар радиосында Габдулла Тукайның 140 еллігіна бағышланған яңа проект «Мәңгілік Тукай». Хәр екшәмбі 11 сағат 24 минутта тыңлағыз. Ешіклеуі 12+.
4: Болгар радиосы рекламы қызметі телефоны 570 50 95.

0: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкдимите!
3: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
2: Булгар радиосы фест!
3: Популяр жыршылар!
2: Дәртле жырлар!
4: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
3: Килегез!
2: Татнефть-аренаның бозын
4: бергәләп әрәтик!
5: Билетлар Татнефть-арена Буз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена Буз сарайы. Бозын РТ Чистай урамы 42-нче ел. ОГРН 16 16 15 67 37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Кайнар хит. Кайнар хит. Кайнар хит.
8: Зәринә Хәсәншина, НКИ кулларының җылысы. Җыр ышаса, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юлый аласыз.

0: Уважаемые абитуриенты, Апатовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апатовский аграрный колледж ждет вас.
1: Туқай районы Бердебаш ауылында бір еліқ тауқлар итке сатылы. Бәйесі 50 сумнан башлана. Яршалладағы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
2: Қозан футбол үзегінде 26 июль Акбарс Арена стадионы Рубин Краснодар. Төп қонақ The Limba. Программа 18:00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаптылығы шектелген жәмгыяте. ОГРН 18:00-00-13:20. Қозан КПО 2. 2026 жылы ешіплеуі юқ.
3: Почему именно фастбэк кроссовера Moda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето, пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Moda C5 всего 2 249 000 рублей. Подробнее по телефону 203-93-56 и в Квазар на Чуйкова 54В. Акция действует до 31 июля 2026 года.
4: Дамил компаниясы сіздің ішіңізді тоғында жеңілейді. Сүт суытқышлары, озық-түлік жайламалары, сүт өткергіштер, соғым залары, су бленді, минету системаларын орнаштыру, заманша ремонт ясу, һәм запас частьлер. Дамил, ауыл қожалығында иона технологиялар. Телефон 261-63-42. Иң зур хайрия Open Air концерты 25 июль 18 сағатта Башқұртстан Республикасы Қорамалығы бәйде жәйге ұшырашулар. Қатнашалар Ришат Ихватуллин, Салават Фатхетдинов, Марат Ярулин, Әнуар Нұрғалиев, Шарабжан, Зуфар Хайрединов, Ойрат Ильясов, Ямле, Зифан Акаева, Гүлназ Асаева, Искандер Уалиев, Линар Шаймахаметов, Ислам Калимуллин, Камал. Иштруше ООО Бюро музыкальных услуг Туба, ОГРН 506

0: Бишек Мэждур Тол Физер Мессигас Ноли Штрахбиш. Пазан Андрей Адорама Уныч Байрта. Ящик Лео Юг.
1: Внимание абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 12+. Нижнекамский педагогический колледж объявляет прием абитуриентов на новый учебный год на базе 9 классов на бесплатное обучение по специальностям. Дошкольное образование, специальное дошкольное образование, преподавание в начальных классах, физическая культура с возможностью получения дополнительной квалификации. Предоставляется общежитие. Телефон в Нижнекамске 350063. 350063.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
3: Жирлы сәлем радио тапшыруының иған әшісі Белджының рәсми дилері Канавты Дурт автосалоны жоуаплылығы шекленген жамғияты.
4: В июле пора сделать правильный выбор в Белджи Канавта. Полноприводный X70, городской X50+, и комфортный S50. Пока вы ждете, Белджи в Канавта от 2 149 990 рублей уже планируют маршрут по Татарстану и за его пределы. 8 843 230 30 30. Предложение действует с 1 по 31 июля 2026 года на Белджи X50+, 2026 года публикации актив. Цена указана с учетом выгоды по программе трейдинг и выгоды импортера. Количество автомобилей ограничено, не оферта.
5: Белджи. Надежность в движении.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Рифат Зарипов.

0: һәм йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
1: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
2: Яңа Тенетте 4L кроссовера, киң салон, зурайтылған багажник, ышанышлы һәм экономияле двигатель, икеләнмичә сойла. Яңа Тенетте 4L инде сатуда, 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288 88 40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
3: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
4: Татарстан Республикасының халык артисты, күпләребезнең яраткан җырчысы Вадим Захаров Пишкин Казанда. Быелгы программаның исеме Шауламыйм. Яңа хитлар, күңелгә кереп өлгергән җырлар һәм искиткеч моң. 10-нче, 11-нче, 12-нче, 13-нче, 14-нче сентябрь Казан Уникс. Билетлар сатуда.
5: Штучка ДП Захаров ВП. Украин 525-500-00-00-58-58. Казан 2026. Билетлар Захаров концертный второй сайт на сатуда.
6: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембитевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАВ и КЗС под ключ. А также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембитевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября. 2026 года. Подробности по телефону 8 987 004 57.

0: 57. Республика Татарстан, Менделинский район, село Кузембетево.
1: Эхивар. Терезе керек болса, алтын колны сайлагыз. 89-93-96-96-91.
0: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18. 8-927-428-28-18.
2: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нива», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
5: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
6: Ерлі сәлем тапшуын дәуам етәбіз. Бүгін қадірлі туған апайбыз Валиулина Фәрида Ради қызының 60 ешілік юбилей деп язалар бізге. Қадірлі біз, сені шушы көркем ғымыр бейрәмің білен құтлап, саулық сәлемәділік, бәрекәтлі тұрмыш, көңіл тынышлыға түрлейбіз. Аллах тәғалә насип етіп, алдағы күннәріңді дәрина табы білен, балаларыңның, ұнықларыңның шатлықларына сүйініп, қадір құрметті тынышлықта қойғы қасіретсіз ешерге ясын. Біз сені яратабыз. Иңізгі тілекләр білен Гүлсу, Данил һәм Денис қытлы. Әм Рафил Жәләлиев башқарымда туған апай деген жырны бүләккә тапшыруыбызны сұрағандар бик теләп ишеттерәбез. Бәйрәмегез, юбилейгез белән сезне, Фәридә ханым.

0: Чистай. 103 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
5: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
6: Булгар радиосы фест!
5: Популяр җырчылар!
6: Дәртле җырлар!
7: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
5: Килегез!
6: Татнефть-аренаның бозын
7: бергәләп әрәтик!
8: Билетлар Татнефть-арена боз сарай кассаларында. Һәм цена тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарай. Бозан РТ 600 урамы 42 ел. Огры 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Ящикләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: АО «Сетевая компания» – это региональный оператор зарядной инфраструктуры для электромобилей в Республике Татарстан. У нас большая сеть быстрых зарядных станций. Время зарядки составляет 30-40 минут. 192 СЗС в сети установлены в городах, населенных пунктах, а также федеральных и региональных автодорогах. Найти свободную СЗС можно с помощью мобильного приложения СЗС сетевой компании. 16+.
1: Абитуриент Ларых Тыварына, Россия Ислам Института 2026, 2027 уку йылына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155. 251-0155.
2: Диңгезгә барасым килә.
3: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
2: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезгә.
4: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрышей, сроков мести и порядок получения уточните на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
5: Вниманию родителей заинтересованы в качественном образовании детей. В Центре образования «Оникс» в Республике Татарстан открываются профильные физико-математические классы для учеников 5-9 классов совместно с Казанским федеральным университетом и математическим центром. Углубленное изучение математики, физики, информатики, занятия робототехники, программирования, архитектурного дизайна, работа с искусственным интеллектом, обучение и проживание в современном интернате бесплатно. Принимаются дети со всех регионов России. Хотите, чтобы ваш ребенок учился в комфортной учебной среде и достигал высоких результатов? Приходите в Центр образования «Оникс». Адрес: Республика Татарстан, поселок Богатые Сабы. Телефон для справок 8-965-584-59-40.
6: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракта, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
7: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
8: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
9: Бу җәйнең иң кызу көне кайчан булыр икән? Гөлен белмим, ә иң кызу кич 8 августта булачак. Татарстанның атказанган артисты Фирдус Симаев сезне Татнефть аренага чакыра. Бергәләп биебез, кушылып җырлыйбыз. Кыскасы, ат души күңел ачабыз. 8 август «Нефть Арена». Билетлар сатуда.
10: Ящик 6+. 2026 ел.
11: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить. Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-5104.
12: Бәҗмәх эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 88-200-6923. Интернет-сайт bakirvanut.com.
13: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
14: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Қазанда сағат 1. Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәре Тоқай урамында орнашқан Ладаның рәсми дилері Кан Авто 21 Лада автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
1: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 30 30. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Болгар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов, Рөстәм Миңханов паркларда контрольне көчәйтергә кушты. Балтач районында бөтен Россия мөселман балалар сабан туе уза. Ә хәзер тулырак. Бүген Омскида үтүче 26-нчы федераль сабан туеның көрәш турниры

0: қайырлы күн, құрметлі радио тыңдаушыларымыз. Яңа музыкаль сағатын уақларға кіріштік. Сіз Бұлғар радиосын тыңдайсыз. Студияда мен Айгүл Хайруллина шлим хәм.
1: Әлігі сағатының иғанашысы Джелінің ресми дилері Канавты 21 автосалоны жауаплылығы шекленген жамғыяты.
2: Устали стоять в пробке? Чувствуете каждую неровность дороги? Владельцы Geely EX5 EMI не смогут вас понять. Современный гибридный кроссовер создан для города и проверен трассами Татарстана. В Geely Канавта спецусловия для тех, кто не ждет. Выгода в июле до 550 тысяч рублей. Подробности 8 843 230 30 30. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Выгода указана для Geely EX5 EMI 2026 года во всех комплектациях и складывается из...

0: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
2: Сигезенче август. Татнефть-арена. Бозга шакрала.

0: Клуб Сюрпризла. 8 августа. Татнефть Арена. Билет Ларса туда.
1: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
2: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
3: Вы так его ждали, минуты считали. С волнением его в первый раз пеленали. Не спали ночами, ловя каждый вздох. И первое слово, и первый шажок. Вы мир этот чудный ему подарили. Игрушки и книжки. А кресло забыли? Не стоит с дорогой играть на везение. Даруя любовь, подарите спасение. Детское автокресло – самый главный подарок.
4: Хөрмәтле милләттәшләребез, сезне 18 июль Омскига, 26 федераль Сабан туена чакырабыз. Яшел утрау паркына һәм ипподромга рәхим итегез. Остаханәләр, күргәзмә ярминкәләр, артистлар чыгышы, милли уен һәм спорт ярышлары, татарча көрәш һәм күп санлы бүләкләр. Сабан туе күңелегезгә хуш килер.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыйльфанова.

0: Түбән Кама 102.6 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
2: XL Outlet.
3: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Их ты бар!
5: Их ты бар!
6: Их ты бар!
7: Булгар радиосы тәкъдимите!
8: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
9: Булгар радиосы фест!
10: Популяр жыршылар!
11: Дәртле жырлар!
12: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
8: Килегез!
13: Татнефть-аренаның бозын
14: бергәләп әрәтик!
15: Билетлар Татнефть-арена боз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарайы. Бозан РТ 6 урама 42-нче ел. Огрея 116-16-15-67-37. 2026 ел. Яшекле 6+.
16: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
17: Кайнар хит, кайнар хит, кайнар хит.
18: Я Сафиулин и жаным. Жыр ұшаса Болгар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: радиосында хала тұрышы.
1: Исәнмесез, хәйірлі күн, хөрмәтлі радио тыңлаушыларыбыз. Әлеге минутларда Башкалабыз қаласында яңгыр юзе 19-20 градус шамасы жылы. Желінің жөнәлеші түнеқта атмосфера басымы Түркімеш бағанасының 750 мм тәшкил етеді, геомагнит қырытыныш. Ертеге яңгырлы болашақ, желінің жөнәлеші өзгермей түнеқта. Хава тұршы өзгәрі. Жылырақ бола ертеге шәк. Ертеге 12-17 түнлі, күндіз 22-27 болады.
0: Булгар радиосында реклама.
2: Где встречается такое, что земля над головой?
3: Не знаю, где?
2: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
3: Где?
2: В словаре 12 на букву Д, а 11 на О. А где в машине самое безопасное место?
3: О, это я знаю, в автокресле.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Инзур Хайрия опен-эйр концерта. 25 июля 18 сағатта Башкортостан Республикасы Хорамалығы бәйде жәйге ұшырашулар. Қатнашалар Ришат Ахватуллин, Салават Фатхадинов, Марат Ярулин, Әнуар Нұрғалиев, Шарабжан, Зухар Хайрадинов, Ойрат Ильясов, Ямле, Зифан Акаева, Гүлназ Асаева, Искандер Уалиев, Линар Шаймахаметов, Ислам Калимуллин, Камал. Ұйыштырушы ООО «Бюро музыкальных услуг Туба», ОГРН 516-724-628-045, Қазан, Андрея Дорама, Уныш Байырта, Ешіклеу Йок.
6: Иғтибар, тезде керек болса, олтын қолны сойлағыз. 893-93-96-90-91.
7: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
8: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-5104.
9: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
10: АО «Сетевая компания» – это региональный оператор зарядной инфраструктуры для электромобилей в Республике Татарстан. У нас большая сеть быстрых зарядных станций. Время зарядки составляет 30-40 минут. 192 СЗС в сети установлены в городах, населенных пунктах, а также федеральных и региональных автодорогах. Найти свободную СЗС можно с помощью мобильного приложения «СЗС сетевой компании».
11: 16+. Қозан футбол үзегінде 26 июль Акбарс Арена стадионы Рубин Краснодар. Төп қонақ The Limba. Программа 18:00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаптылығы шектелген жәмгыяты. ОГРН 118-169-00-1320. Қозан КПО 2. 2026 жыл ешіпләуі жоқ.
12: 5 жүмлә, 5 секунд, 5 сұрау. Һәм бір генә жауап. Һәр шимбе 16:30-да. Болгар радиосында.
13: Уника плюс.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
15: Автор башкаручы Ринат Гыйхар.

0: Әлігі сәғатның иған әшісі Джелінің рәсмей дилері Канавты 21 автосалоны жоуаплылығы шекленген жамғияты.
1: Устали стоять в пробке? Чувствуете каждую неровность дороги? Владельцы Geely EX5 EMI не смогут вас понять. Современный гибридный кроссовер создан для города и проверен трассами Татарстана. В Geely Канавто спецусловия для тех, кто не ждет. Выгода в июле до 550 тысяч рублей. Подробности 8 843 230 30 30. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Выгода указана для Geely EX5 EMI 2026 года во всех комплектациях и складывается из выгоды по программе трейдинг и выгоды автосалона. Не оферта.

0: Татарстан. Многоликий Татарстан. 6+.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Представляем вашему вниманию очередной выпуск передачи «Каравай», в котором мы рассказываем о национальностях, проживающих на территории Республики Татарстан, и о мероприятиях общенационального значения. Сегодня мы поговорим о республиканском празднике чувашской культуры «Уяв», который прошел в районном центре Черемшан. «Уяв» — это праздник весенне-летнего цикла. В его основе общение и единение чувашского народа на основе исторических традиций, обращение к силам природы с просьбой о богатом урожае и обильном дожде, а также хороводы и молодежные игрища. Слово «уяв» дословно переводится как «соблюдение традиционной обрядовой жизни». История проведения праздника «Уяв» восходит к языческим временам. Это был праздник в честь Тура и молодой богини, дочери доброго и великого бога Тура. В этот период хороводы водили каждый день с утра до позднего вечера. Новый этап возрождения традиции пришелся на 1940-50-е годы, когда сельские жители вновь стали собираться после весенних полевых работ и водили хороводы. С начала 1990-х годов проведение подобных торжеств приобрело массовый характер. В каждом селе, городе и районе стали организовывать традиционные праздники народов Татарстана. В районном центре Черемшан с размахом отметили республиканский праздник чувашской культуры «Уяв». Официальное открытие началось с яркого театрализованного пролога, на котором были показаны чувашские национально-культурные традиции и обряды, музыка, танцы и национальные костюмы. Почетными гостями мероприятия стали раис Татарстана Рустам Миниханов, министр культуры Республики Ярада Аюпова, руководитель исполкома Совета Ассамблеи народов Татарстана Ринат Валиуллин, директор Дома дружбы народов Татарстана Тимур Кадыров и многие другие. Осмотрев национальные подворья и ярмарку ремесленников, Рустам Миниханов обратился к гостям праздника с приветственным словом. Он подчеркнул, что «Уяв» — это яркий и самобытный праздник, который стал отражением богатой культуры чувашского народа и примером общих духовно-нравственных ценностей всех народов нашего Отечества.
2: В этом году уже успешно состоялись русский каравон, татарский сабантуй, марийский сымык, мордовский валдаш-эльянс, удмуртский гарон-бетон, упорный труд — взаимопомощь, уважительное отношение к наследию предков, к родной природе – все это – основа нашего мировоззрения и важный воспитательный потенциал. Для Татарстана важно сохранить традиционную культуру и язык народов, проживающих на территории республики. Это достояние всей многонациональной России, ее опора и духовный стержень. Особый смысл праздничной культуры приобретает год единства народов России и год воинской и трудовой доблести в Татарстане. Наши народы едины в труде, в родном деле и мирной жизни. Признателен всем, кто вносит вклад в его сохранение. Дорогие друзья, Адырлы Дуслар, хочу поблагодарить за высокий уровень подготовки праздника, его организаторов, местных жителей, чувашскую национально-культурную автономию в Республике Татарстан и пожелать всем участникам торжества крепкого здоровья и хорошего настроения.
1: По словам члена Совета Чувашской национально-культурной автономии Татарстана, председателя Союза чувашских женщин Республики Сильвии Чаркиной, праздник «Уяв» отмечали испокон веков.
3: Чем хорош этот праздник? Внутри этого праздника много еще маленьких праздников, таких как «Чувашская красавица», «Детки», конкурс творческий, «Играй гармонь» и много-много других спортивных мероприятий. Каждый здесь найдет себе что-то интересное, познавательное, полезное. Когда мы знакомимся с культурой, традициями другого народа, мы обогащаемся. Мы лучше узнаем друг друга. И это еще один повод, еще одна причина для того, чтобы уважать, жить в согласии, в мире, в дружбе, как у нас в Татарстане.
1: На территории праздника развернулись разнообразные интерактивные зоны. На гастрономической площадке гости смогли не только продегустировать традиционные угощения, но и узнать секреты их приготовления. Главным кулинарным сюрпризом этого года стал гигантский хуплу – традиционный чувашский пирог с начинкой из мяса и картофеля. Также в рамках республиканского «Уява» состоялись открытый фестиваль-конкурс хореографического искусства «Ташла-Чавашла», конкурс красоты и мудрости «Уяв-Пики», песенный фестиваль «Юрла-Чавашла», поэтическая сцена имени народного поэта Порфирия Афанасьева. Сегодня праздник «Уяв» – значимое событие в жизни всего многонационального народа Татарстана – и его кульминацией стал большой красочный хоровод. Яркий и трогательный хоровод дружбы, согласия и единения никого не оставил равнодушным. Программу подготовили Артур Фаляхов и Марат Аюпов. До новых встреч! Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Топмедиа».

0: тілеші 106.1 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
2: XL Outlet.
3: Ихтибар, Ихтибар,
4: Ихтибар. Бұлғар радиосы тәқдим етті.
5: Уникенше сентябрь. Татнефть аренада.
6: Бұлғар радиосы фест.
7: Популяр жыршылар.
8: Дәртлі жырлар.
9: Юмор һәм қайнар хитлар фестивалі.
10: Килегіз.

0: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
1: Бесценные дары природы. Максимальный комфорт и гармония. Санаторий «Бакирова». Это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. «Бакирова». Курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
2: Алло.
3: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
2: Так.
3: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
2: Что?
3: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
4: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: Булгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
1: Внимание у родителей заинтересовано в качественном образовании детей. В Центре образования «Оникс» в Республике Татарстан открываются профильные физико-математические классы для учеников 5-9 классов совместно с Казанским федеральным университетом и математическим центром. Углубленное изучение математики, физики, информатики, занятия робототехники, программирования, архитектурного дизайна, работа с искусственным интеллектом, обучение и проживание в современном интернате бесплатно. Принимаются дети со всех регионов России. Хотите, чтобы ваш ребенок учился в комфортной учебной среде и достигал высоких результатов? Приходите в Центр образования «Оникс». Адрес: Республика Татарстан, поселок Богатые Сабы. Телефон для справок 8-965-584-59-40.
2: Сүті артты сыйырның, ит хәм күкей мұллықта. Нәтижесі болсын десең, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орындарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлумет Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
3: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 13+.
4: Иң зур хайрия опен-эйр концерты. 25 июль 18 сағатта Башқортостан Республикасы Хорамалығы бәйде жәйге ұшырашулар. Қатнашалар Ришат Ұхватулин, Салават Фатхадинов, Марат Ярулин, Әнуар Нұрғалиев, Шарабжан, Зухар Хайрадинов, Ойрат Ильясов, Ямле, Зифан Нагаева, Гүлназ Асаева, Искандер Уалиев, Линар Шаймахаметов, Ислам Калимуллин, Камал. Ұйыштырушы ООО Бюро музыкальных услуг клуба ОГРН 516 жидейшік мәждур 628-045. Қазан Андрей Адорамы 13 бұйырты. Еші кәу ек.
5: Туқай районы бірді баш ауылында бір еліқ тауықлар итке сатылы. Бәйесі 50 сумнан башлана. Яршалладағы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
6: Қозан футбол өзегінде 26 июль Акбарс Арена стадионы Рубин Краснодар. Төп қонақ The Limba. Программа 18:00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаптылығы шектенген жәмғиеті. ОГРН 118-169-00-1320. Қозан КПВ 2.
7: 2026 жыл, ешіклеуі жоқ.
8: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
9: Татарстан Республика Сананхолы артиста. Куплер Визнен, Йораткан Шершесе, Вадим Захаров, Пишкен, Козанда. Быйылғы программа нанесіре шауламы, йона хитлар, кумылге кіріп үлгірген жырлар, Иски кешмон. 10-чи, 11-чи, 12-чи, 13-чи, 14-чи сентябрь. Казан. Уникс. Билетлар сатуда.
10: Штурча ИП Захаров ВП. Украин ИП 625-269-00-01 и Лебишко 8-58. Казан 2026. Билетлар Захаров концертный второй сайтында сатыла. Ешеклево Ауто Плюс.
11: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.

0: МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
1: Ихтибар, Ихтибар, Ихтибар, Булгар радиосы тәкдим итә.
2: Уникенче сентябрь, Татнефть-аренада.
3: Булгар радиосы фест.
2: Популяр җырчылар,
3: дәртле җырлар,
4: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
2: Килегез!
3: Татнефть-аренаның бозын
4: бергәләп бердик.
5: Билетлар Татнефть-арена буз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарае. Казан РТ 6 евро 42 чек. ОГРН 16 16 90 67 37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Лилия Сабирова, «Дуға қылам». Жер шаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы яласыз.

0: Барбарусы да там летто майында яшеренген. Там летто майы. Жәйтәме синең табында.
1: Қозан футбол үзегінде 26 июль Акбарс Арена стадионы Рубин Краснодар. Төп қонақ The Limba. Программа 18:00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаптылығы шектелген жәмгыяте. Оғрен 18:00-19:20. Қозан КПО екен. 2026
2: жыл ешіп әуі. Этим летом во всех аптеках Farmland. Farmloto 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Farmloto. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 69 23.
5: Инзур Хайри. Open Air концерты 25 июль 18 сағатта Башқұртстан Республикасы қорамалығы бәйді жәйгі ұшырашулар. Қотнашалар Ришат Ұхватулин, Салават Фатхаддинов, Марат Ярулин, Әнуар Нұрғалиев, Шарабжан, Зуфар Хайрединов, Ойрат Ильясов, Емлі, Зифан Акаева, Гүлназ Асаева, Искандер Уалиев, Линар Шаймахаметов, Ислам Калимуллин, Камал. Үйштіруші ООО Бюро музыкальных услуг клуба ОГРН 506-7-6-0-45. Қозан Андрей Адорама Уныш Байырта. Еші кәу юк.
6: НПО Агротехсервис, официальный дилер завода Россельмаш, предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам Дон, Нива, Акрос. Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
7: Почему именно фастбэк кроссовера Moda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето, пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Moda C5 всего 2 миллиона 249 тысяч рублей. Подробнее по телефону 203-93-56 и в Квазар на Чуйкова 54В. Акция действует до 31 июля 2026 года.
8: Бужайның иң қызу күні қашан болыр екен? Күнін білмейм, ә иң қызу кеш 8 августта болаша. Татарстанның атбасаған артисті Фердус Симаев сізді Татнефть аренаға шақыра. Біргеліп бейбіз, қушылып жырлыйбыз, қысқасы ат души көңіл ашабыз. 8 август Татнефть арена. Билеттар сатуда.
9: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
10: Ихтибар, Ихтибар. Иң яхшы хан куптерлі мебель Савинова сауда узагында. Кабатлым. Мебельный зур сайлау Савинова сауда узагында Ямашев 93. Мебель керек екен Савинова сауда узагына кил. Ямашев 93.
11: Түбән Кама педагогика көлиеті яңа уқу елына үстәмә квалификация алу мүмкінлігі білән мәктәпкә шәбілім беру, мақсус мәктәпкә шәбілім беру, башланғыш сыныфларда уқыту, физик культура білгішлікләрі бойынша 9-шы сыныфтан соң күндізгі түләусіз бөлеккә уқушылар қабыл итә. Шиттән келешілер тулай тұрақ білән тәмін ителә. Түбән Камадағы телефон 35 00 63, 35 00 63.

0: 93-39. Радиослушателям старше 12 лет.
1: Әлігі сағатның иған әшісі Джелінің рәсмей дилері Канавты 21 автосалоны жоуаплылығы шекленген жамғияты.
2: Устали стоять в пробке? Чувствуете каждую неровность дороги? Владельцы Geely EX5 EMI не смогут вас понять. Современный гибридный кроссовер создан для города и проверен трассами Татарстана. В Geely Канавта спецусловия для тех, кто не ждет. Выгода в июле до 550 тысяч рублей. Подробности 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Выгода указана для Geely EX5 EMI 2026 года во всех комплектациях и складывается из выгоды по программе трейдинг и выгоды автосалона. Не оферта.

0: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембитевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАВ и КЗС под ключ, а также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембитевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембитево.
1: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
2: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
3: Тукай районы Бердебаш ауылында бір еллік тауқлар итке сатылы. Бәйесі 50 сумнан башлана. Яршалыдағы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
0: Нижнекамский педагогический колледж объявляет прием абитуриентов на новый учебный год на базе 9 классов на бесплатное обучение по специальностям. Дошкольное образование, специальное дошкольное образование, преподавание в начальных классах, физическая культура с возможностью получения дополнительной квалификации. Предоставляется общежитие. Телефон в Нижнекамске 350063. 350063.
4: Дингізге барасым килә.
5: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, дингезне дә күрербез.
4: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары дингезге.
6: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрыши, сроков месте и порядок их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
0: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Плазан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
8: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить. Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-5104.
9: Ойнархит проектының иғанашысы Лотос Мед наркологию зәгі жоуплығы шекленген жамғиеті.

0: АО «Сетевая компания» – это региональный оператор зарядной инфраструктуры для электромобилей в Республике Татарстан. У нас большая сеть быстрых зарядных станций. Время зарядки составляет 30-40 минут. 192 СЗС в сети установлены в городах, населенных пунктах, а также федеральных и региональных автодорогах. Найти свободную СЗС можно с помощью мобильного приложения «СЗС» сетевой компании. 16+.
1: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-2818. 8-927-428-2818.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885 778885.
4: Абитуриентлар игътибарына. Россия ислам институты 2026-2027 оқу жылына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155 251-0155.
5: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российское. Российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
6: Тичурский государственный колледж гражданской защиты объявляет набор на следующие специальности: защита в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность, организация оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях, физическая культура, специалист по работе с искусственным интеллектом, эксплуатация беспилотных авиационных систем. Подробная информация на сайте колледжа. Телефон 8-843-73-256-10.
7: Яңа Тенет Т4 L кроссовера. Кинг салон, зурайтылган багажник, шанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сайла. Яңа Тенет Т4 L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Tenet Dialog Авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
8: Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
9: Пыжмах эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8-800-200-69-23. Интернет-сайт bakirvanut.com.
10: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
11: Жерлы Сәләм радио тапшыруының иганәшесе Белджының рәсми дилеры Канавто 4 автосалоны жауаплылығы шикләнгән жамғыяты.
12: В июле пора сделать правильный выбор в Белджи Канавто. Полноприводный X70, городской X50+, или комфортный S50. Пока вы ждете, Белджи в Канавто от 2,149,990 рублей уже планируют маршрут по Татарстану и за его пределы. 8-843-230-30-30. Предложение действует с 1 по 31 июля 2026 года на Белджи X50+, 2026 года в публикации «Актив». Цена указана с учетом выгоды по программе «Трейдинг» и выгоды «Мартера». Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
13: Белджи. Надежность в движении.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
15: Зәринә Хәсәншина.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
1: Тюбен бейеден велосипед, самокат хэм спорт товарлары излисіз мэ? Плазан шахары Чиков урамы 23-й ерта орнашқан. Вперед! Кибетіне рахим итегіз. Балалар хэм олар ішін кин сайлау мүмкінлігі. Барлық велосипедларда дүріз жилған хэм күленген келеш сатыла. Телефон 240-41-40.
2: Яңа тәнет Т4L кроссовера. Кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
3: Тәрәзә кирәкме?
4: Алтын кул.
3: Балконны пыялаларгамы?
4: Алтын кул.
3: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
4: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буат, Әтеш һәм Камытамак районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
5: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
6: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
7: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 000 рублей. Звони 641 500.

0: 41. Код города 8362.
1: Жерлы Сәлем радио тапшыруының иғанашысы Бәлжінің рәсми дилері Канавто 4 автосалоны жауаплылығы шекленген жамғияты.
2: В июле пора сделать правильный выбор в Белджи Канавто. Полноприводный X70, городской X50+, или комфортный S50. Пока вы ждете, Белджи в Канавто от 2 149 990 рублей уже планируют маршрут по Татарстану и за его пределы. 8 843 230 30 30. Предложение действует с 1 по 31 июля 2026 года на Белджи X50+, 2026 года комплектации актив. Цена указана с учетом выгоды по программе трейдинг и выгоды импортера. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
3: Белджи. Надежность в движении.
4: Ихтибар! Ихтибар!
5: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
6: 12 сентябрь Татнефть-аренада!
7: Булгар радиосы фест!
6: Популяр җырчылар!
7: Дәртле җырлар!
5: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
6: Килегез!
7: Татнефть-аренаның бозын
5: бергәләп әрәтик!
8: Билетлар кассир.ру сайтында.
9: ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. Казан, Талстограмм и Бранчир. ОКРН 118-484-7189-589-586.
8: 2026 ел. Ящик Лео Автоплюс.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
11: Сирина Зейнетдинова.

0: Әлігі сәғатның иған әшісі Джелінің рәсми дилері Канавты 21 автосалоны жоуаплылығы шекленген жамғияты.
1: Устали стоять в пробке? Чувствуете каждую неровность дороги? Владельцы Geely EX5 EMI не смогут вас понять. Современный гибридный кроссовер создан для города и проверен трассами Татарстана. В Geely Канавта спецусловия для тех, кто не ждет. Выгода в июле до 550 тысяч рублей. Подробности 8 843 230 30 30. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Выгода указана для Geely EX5 EMI 2026 года во всех комплектациях и складывается из выгоды по программе трейдинг и выгоды автосалона. Не оферта.
2: Я млю только на...

0: Қозан, футбол өзегінде 26 июль, Акбарс Арена стадионы, Рубин, Краснодар. Тіп бұнак, The Limba. Программа 18.00-де башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаптылығы шектенген жәмғиеті. ОГРН 118-160-00-1320. Қозан, КПЛ Уикен. 2026 июль, ешіклеуі юқ.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: И шитасызма? Жей тоже.

0: тағын би көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
2: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
3: Почему именно фастбэк кроссовера «Мода C5»? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето, пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на «Мода C5» всего 2 миллиона 249 тысяч рублей. Подробнее по телефону 203-93-56 и в «Квазар» на Чуйкова 54В. Акция действует до 31 июля 2026 года.
4: Жирлы сәлем радио тапшыруының иғанашысы Белжының рәсми дилері Канавто 4 автосалоны жоуаплылығы шекленген жамғияты.
5: В июле пора сделать правильный выбор в Белджи Канавто. Полноприводный X70, городской X50+, или комфортный S50. Пока вы ждете, Белджи в Канавто от 2 миллионов 149 990 рублей уже планируют маршрут по Татарстану и за его пределы. 8-843-230-30-30. Предложение действует с 1 по 31 июля 2026 года на Белджи X50+, 2026 года публикации «Актив». Цена указана с учетом выгоды по программе «Трейдинг» и выгоды «Импортера». Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
6: Белджи. Надежность в движении.
7: Когда купил автомобиль, не получаю номера, и жизнь прекрасна и светла. И даже если вдруг квитанции оплачивать, пора спокойные нервы и голова.

0: радиосында реклама.
1: Ең зор хайрия Open Air концерті 25 июль 18 сағатта Башқұртстан Республикасы қорамалығы бәйде жәйге ұшырашулар. Қатнашалар Ришат Ахватуллин, Салават Фатхетдинов, Марат Ярулин, Әнуар Нұрғалиев, Шарабжан, Зуфар Хайретдинов, Ойрат Ильясов, Ямле, Зифан Акаева, Гүлназ Асаева, Искандер Уалиев, Линар Шаймахаметов, Ислам Калимуллин, Камал. Ұйыштырушы ООО Бюро музыкальных услуг клуба ОГРН 516-774-628-0045. Пазан Андрей Адорама, Уныш Байырта. Ешиклеу Юг.
2: Внимание у родителей заинтересовано в качественном образовании детей. В Центре образования «Оникс» в Республике Татарстан открываются профильные физико-математические классы для учеников 5-9 классов совместно с Казанским федеральным университетом и математическим центром.

0: углубленное изучение математики, физики, информатики, занятия робототехники, программирования, архитектурного дизайна, работа с искусственным интеллектом, обучение и проживание в современном интернате бесплатно. Принимаются дети со всех регионов России. Хотите, чтобы ваш ребенок учился в комфортной учебной среде и достигал высоких результатов? Приходите в Центр образования «Оникс». Адрес: Республика Татарстан, поселок Богатые Сабы. Телефон для справок 8-965-584-59-40.
1: Эхли вар! Терезеки Аплса, Олтен Кулны, Сойларес. 8-993-96-96-91.
0: Жирлы сәлем радио тапшыруының иғанашысы Белджының рәсмей дилері Канавто 4 автосалоны жоуаплылығы шекленген жамғияты.
2: В июле пора сделать правильный выбор в Белджи Канавто. Полноприводный X70, городской X50+, или комфортный S50. Пока вы ждете, Белджи в Канавто от 2 149 990 рублей уже планируют маршрут по Татарстану и за его пределы. 8-843-230-30-30. Предложение действует с 1 по 31 июля 2026 года на Белджи X50+, 2026 года в публикации «Актив». Цена указана с учетом выгоды по программе «Трейдинг» и выгоды «Импортера». Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
3: Белджи. Надежность в движении.
4: Салкын шай белән яңа бер ялым үтте дисеңме? Уфтанма. Салават җыр театры 38-нче сезонында синең белән каршылый. 1-дән алып 20 августка кадәр Татарстан урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Тинчурин театрында гадәттәгечә Салават концертлары.
5: Концертны оештыручы ИП Фатхетдинов Салават Закиевич. Бу район 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Қозан футбол өзегінде 26 июль Акбарс Арена стадионы Рубин Краснодар. Тіп қонар The Limba. Программа 18:00 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаптылығы шектенген жамғияты. ОГРН 18:00-13:20. Қозан Кыпылуи кен. 2026 жылы ешіплеуі юқ.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино, заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
2: Шулайды Бахмарт хоккей командасы бұйыл Татнефть-арена дағы жайып финал ойынларын көрсетті. Сезон тәмам, командаға турдан зұр оңышлар. Әбіз Фирдус Тимаев концертына әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп мұхит. Бұлар барысы на 8 августа, Татнефть Арена, да. Билетлар сатуда.
3: 2026 год. Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: Порт сауда узагында ыр-яңа жейге коллекция. Куплеп сатып алу бейесіннен кием хэм ояк киемлері, юрт хэм ял ішін товарлар, азық-түлік продукт. Біздің адрес Оренбург тракта 158-ші йорт РКБ тоқталышы.
5: Жирлы сәлем радио тапшыруының иғанашысы Белжының рәсми дилері Канавто 4 автосалоны жауаплылығы шекленген жамғияты.
6: В июле пора сделать правильный выбор в Белджи Канавто. Полноприводный X70, городской X50+, или комфортный S50. Пока вы ждете, Белджи в Канавто от 2 149 990 рублей уже планируют маршрут по Татарстану и за его пределы. 8 843 230 30 30. Предложение действует с 1 по 31 июля 2026 года на Белджи X50+, 2026 года публикации актив. Цена указана с учетом выгоды по программе трейдинг и выгоды импортера. Количество автомобилей ограничено, не оферта.
7: Белджи. Надежность в движении.
8: Алло.
9: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
7: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
10: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
11: Тоғызыншы 24 минут емлі матур кешілері бізіне біргеліп, тағында емліп, жүрлі сәлем тапшыруын девам етәбіз. Радио ұшылар янына Резиде ханымна хірмәт білін. Шуақырағыз Бейіктау районы Соя ауылында ешөпші. Қадірлік күші біз Ғалимуллина Резиде Рахимжан қызының туған күні. Емшақ, кейін күңілі ердемшіл біздің үшін үзіліп тұрушы қадірлік күші біз. Сені матур ғымыр бейрамың білен шүн күңілден құтлыйбыз. Тұрмыш ауырлықларына бүйрішмей, балаларыңның, әм анықларыңның игілігін көріп, тоғаннар енәшесінде ұзақ ешерге насып бұлсын. Ездеріңді әршақ бәхіт балқысын ұзақ еллер. Июль айыны шатлық білен қоршы алып, туған күнің білен қытлар.

0: Минзәлә 107.3 FM.
1: Болгар радиосында реклама.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
3: Ихтибар, Ихтибар, Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
4: 12 сентябрь, Татнефть-аренада.
5: Булгар радиосы фест.
4: Популяр җырчылар,
5: дәртле җырлар,
3: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
4: Килегез!
5: Татнефть-аренаның бозын
3: бергәләп әйтик.
6: Билетлар кассир.ру сайтында.
7: ОО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан 12 грамм бренчир. Украин 118-784-71-89-2026
6: ел. Ящик левого плюс.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
1: Обгон — это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
2: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
4: Чулпан Әхмәтҗанова.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Озанда сәғәт 10. Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.